0: обиделся, ты хотели думать, что я с тебя не даю жизнь. Я хуй позвать, я бля, молодого пацана, блядь. Я сам бывал уже, я сам все, бля. Я не знаю, а там ты пускай, а зачем все, да? Потому что надо, бля, бля.
1: Ну попросил, бля, ты хотел показать.
0: Бля, если я попросил, пойдет, вот так, что здесь нахуй.
1: Да я понял.
0: Ты
1: по пути, поэтому.
0: Я понял, блядь. Как бы ни было, я тебя охуенно сделал, ты понял меня?

track is called Baton, that can be translated as concrete, written by Tucha. Track is written in the gray season among the gray and about the gray material. Жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жесткие, жестк